0: Конечно, я продулся страшно, мне не везет.
1: Вы до утра опять играли.
0: Да, ужасно мне надоело. Черт возьми, хоть раз бы выиграть.
1: Был там Герман.
0: Был, и как всегда с восьми и до восьми утра прикован к игорному столу. Сидел и молча дул вино.
1: И только...
0: Да на игру других смотрел.
1: Какой он странный человек.
0: Как будто у него на сердце злодейств по крайней мере три.

0: Не могу постигнуть, отчего она не понтирует. Как старуха-то, да что ты, 80-летняя корга. Ха-ха-ха! Так вы про нее ничего не знаете. Нет, право, ничего,
1: ничего.
0: О, так послушайте. Графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою московской граф Сен-Жермен среди других. Тогда еще красавец пленился ею, но безуспешно он вздыхал

0: Слушай, Герман.
1: Ты наконец-то, как счастлив я, что ты пришла. Люблю тебя, люблю тебя.
0: Не место здесь, не для того звала тебя я. Слушай, вот ключ от потаенной двери в саду. Там лестница, по ней.

0: величество, сейчас пожаловать изволит.
1: Царица, царица, царица, царица.

не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить, я пришел вам.

Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини. Я измучилась сознанием моей вины пред тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, но я так страдаю.

те же думы. Все тот же страшный день и мрачные картины похорон встают, как бы живые, предо мной. Что это, пенье или ветровой, не разберу. Совсем как там, да, да, поют. А вот и церковь, и толпа, и свечи, и кадила, и рыдания. Вот катафалк, вот гроб, и в гробе том старуха, без движения, без дыхания. Какой ты силой увлеком, хожу я по ступеням черным. Страшно, но силы нет назад вернуться. На мертвое лицо смотрю, и вдруг, насмешливо прищурившись,

0: как сюда попал. Я прежде не видал тебя у игроков.
1: А здесь я в первый раз. Ты знаешь, говорят, несчастный.